0: Всегда разный час. Радио Джаз.
1: I'll be seeing you in all the old familiar places.